0: All right, here we go. Keep it locked on Jams 92.3 and 93.3. Sumter's home for old-school hip-hop heat.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».